Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная пыль виртуальность реальность везде люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страхи закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало клетки шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение Я в ритм дождя падает слеза, горький лайм, одиночество печаль, тени на стене, повторяет равномерно на воде.

ноты в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги выше мрака.

вкус. Из нашей студии для клапс. Надежда клапс настоящий дерьмо. Басово.

пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитают те только ради наживы. Мои текста, войны underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.